Кантёш мантёш лихаа бинкилэ мантёш лихаа бинкилэ шхас гэцэн мантёш ярээн нэг нэггүй гүрслэх хүн гамаал. Бүгүм уналикин ошип асал окэшнэм сэнгили сэнтимиш тох аран тох аран сайли аран Санта Каталина зона 1 таникошла. Vamos a transmitir la misa desde la, nos vamos a enlazarnos desde la televisión arquidiocesana, a la parroquia Santa Catalina. Vamos a escuchar la misa.